Ты дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами, акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: My whistle, baby.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера» — официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше больше. При 100% оплате до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Глава государства поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиева с днем рождения. Как сообщает Билд, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси высоко ценят личный вклад первого вице-президента Азербайджана в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой отношения двух стран по праву можно считать образцом настоящей дружбы. В этом году в программу диспансеризации женщин включили гормональный скрининг. Белорусские смогут обследоваться на возможные риски бесплодия, что позволит на ранних стадиях начать необходимое лечение. Пройти такой скрининг можно будет по желанию во всех больницах и поликлиниках страны в возрасте от 18 до 39 лет. Как пишет Newsbuy, достаточно сдать анализ крови, и специалисты оценят репродуктивные возможности пациенток. Около 22 километров мостов построили и отремонтировали в Беларуси за пятилетку. Например, в 2024 году возвели 15 новых мостов и капитально отремонтировали 34 объекта. В прошлом году обновили 38 мостов. Сейчас строители завершают работы на мосту через Вислыч в центре столицы. Его планируют открыть для движения к 28 августа. В международном аэропорту Дубая в ближайшие 5 лет появится крупнейшая в мире автоматизированная система перевозки пассажиров. Планируют построить 50-километровую линию с 9 станциями, которые соединят терминалы огромного аэропорта. Строительство должно завершить в декабре 2031 года. В новом хабе откроют 4 терминала длиной почти 3 километра каждый, 14 станций шаттлов и 5 взлетно-посадочных полос. Аэропорт оснастят передовыми технологиями, биометрией, системами безопасности на основе ИИ и возможностью сдать багаж вне территории авиахаба. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске также без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Тень лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на

0: я вот сейчас вот слушал песню группы «Блестящие», кстати, напоминаю, золотой состав, все те же самые девчонки. Как им удается замариноваться в такой красоте столько лет, непонятно, но вот и увидим. Группа «Блестящая» на душевном фестивале 17 октября на танцплощадке душевного радио. Приходите, будем рады. Так вот, слуховый, да? И такой ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Да, вот мы танцуем. И сразу представил себе, я в Грузии. А в Грузии очень здорово. Он, возможно, в ТикТоке кто-то сейчас из Грузии мне что-нибудь напишет. Да? И тебе вот этот вот дают такой стакан, где ча-ча-ча. И ты такой, все танцуют, ча-ча-ча. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Именно так в среду хочется начать. Я приветствую всех здесь вас. Вам хорошо, нам хорошо, всем вокруг хорошо. Меня зовут Дмитрий Санкович, моя задача одна. Чтоб вам было хорошо. Сделаю для этого абсолютно все. Прислоняйтесь к радиоприемнику или интернет-вещателю, больной частью тела. Будем все это дело раскачивать и лечить. Так, ну что, уже очень многие проснулись у нас в Телеграме. У нас есть замечательный канал общения, душевный радиочат мы в Телеге называемся. Приходите, будем рады. И Танечка Синякова, и Сергей Бакун из славного города Борисова. Слушаем радио, наслаждаемся жизнью. Серега, вот абсолютно с тобой согласен. Серега, Сергей 235, Александр Соловьев, Татьянка. Слушайте, вы спите вообще когда-нибудь? Вы такие крутые, вы такие классные. Добро пожаловать к нам. С нами можно общаться в любых соцсетях. В этом часе все по плану. Мы с вами познакомимся с гороскопом. Деньги большие отдаем. Будем надеяться, что не на ветер вам это нужно. Приходите к нам, общайтесь с нами, включайтесь с нами. Нас очень легко найти и в интернете. Душевное радио слушайте онлайн, там на любом сервисе найдете. Понятное дело, что по радиоприемнику, но это больше областные города и там плюс-минус 100 километров в окрестности. Ну и в ТикТоке приходите, я уже тамочки, меня уже репостят. Это здорово, тоже хорошо. Ну, знаете, не все так просто. Осенью, тем более, что пригибает немножко погода, очень сложно стало просыпаться. Мой подъем традиционный, без 15.6. И, конечно, раньше, когда было солнце, было легче. А сейчас такое немножечко на ощупь. Если бы еще не кошка, которая путается под ногами, как убегающий будильник, да, знаете, вот эту вот штуку, то, наверное, просыпался бы еще тяжелее. Ладно, вместе справимся. Health Hunter у нас дальше, Revolution Paradise, да, помните? Можно сделать утреннюю производственную гимнастику.
1: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на лайв, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Трицыны.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Трицыны.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. В Трицыны.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624 10 57.

0: Радиоактив.
1: Шоу и пришел на душевное радио. Всем привет. Давайте поприветствуем людей с разных уголков планет. Практически это у нас Ангарск, Юлия Быздобру. Уксус у нас из Казани, но человек. Из Иркутска Джонни. Из Оренбурга Павел Мозырь. Это вот, ну, вот в ТикТоке наши друзья. Ребят, привет. Там очень много людей у нас новых подключилось. Ребят, знакомьтесь, волна душевного радио. Это что-то удивительное, непредсказуемое. Ну и гороскоп. Ой, гороскоп. Все так выдохнули, говорит, слава богу, вышел в 8.24, да, то в машинах сидим, на работу не идем. Итак, ребят, внимание, у нас 26 августа, Овны, подходящий день для очень какого-то серьезного разговора. Для выяснения каких-то важных моментов. А когда Овны здоровенные, выяснять моменты важные очень легко. Но если только не попадется, как у меня, во времена, помню, пытался защитить девочку в этом, в Могилеве жил, малой был. И девочка такая вся в мини-юбке, на каблучках, на шпилечках. Ура, мамаши, в голову четырем парням, которые к ней приставали. И я понял, что хорошо, что не подошел. Ой, девочка была. Если вы в ссоре, Овны, поговорите с любимым человеком, объясните свою точку зрения, найдите компромиссное решение. Да, ну, нам это свойственно. Мы, конечно, можем там поразрушать, поорать, покричать, бочки покатать, но потом остываем. В хорошем смысле этого слова, и все становится нормально. Тельцы, сегодня 26 августа, сегодня вам нужно быть внимательнее в общении, улавливать подтекст сказанного, чтобы понять собеседника правильно. Спрашивайте интересующие вас вещи, будьте откровенны. Слушайте, откровенность – это вообще прямой, безоговорочный путь к успеху. Вот мы стали этим пренебрегать. Мы стали очень сильно похожи на этих вот.
2: How are you?
1: Вот на это, да? Нет, задействуйте собственную душу, искренние эмоции, и к вам потянутся люди. Да так, что убегать будете. Близнецы, 26 августа. Много времени вам необходимо будет уделить хозяйственным вопросам, решить какие-то важные хозяйственные проблемы. Новые сложные проекты сегодня близнецам лучше не начинать. В личных отношениях вам поможет, опять же, откровенный разговор с партнером, и все расставится по своим местам. Раки, сегодня 26 августа, среда. Сегодня среда. А почему у меня ни один гаджет не показывает в вторник? Среда сегодня. Раки, 26 августа. Постарайтесь не рисковать сегодня и не экспериментировать. Идем проторенной дорожкой. В любом деле используйте знакомый подход. Действуйте, как обычно. Возможно, приятные сюрпризы. И неожиданные события. Да? Ну, это здорово. Может быть, вам голубь в клюве принесет карточку с написанным пин-кодом. Тоже вариант, да? Тоже приятная, нормальная неожиданность. О, в Южной Америке нас слушают. Люблю душевное радио. Джонни, спасибо большое. Супер. Так, Лев, ставьте себе сегодня легко достижимые цели. Продвигайтесь к ним шаг за шагом, не спеша. Шаг за шагом, не спеша – это подкрадывание к достижимой цели. А если еще у цели нормальный размер, да? О. Сейчас ли вам полезно визуализировать желаемый результат, думать о награде за проделанную работу? А вот визуализация – штука очень полезная, ребята, в жизни. Это на самом деле так. Визуализация помогает делать более реальные шаги к своей цели. Ну, это же я, да, допустим, вам нужно собственное жилье. Ну, к примеру, вот вы там визуализируете, как у вас там картина висит, да, там в углу стоит аквариум, где плавает бегемот. Ну, вот это вот все. И тогда нормальными шагами потянетесь к нужной вам цели, это уже давно доказано. Это самопрограммирование на успех называется. Дева, 26 августа, хорошее настроение будет вас сопровождать. С самого утра, ой, можете скакать по лужам, если они у вас есть. Можно немного расслабиться, насладиться вкусным завтраком и начать рабочий день с каких-то легких заданий. Это, например, переваливание с правого бока на левый, да, любимый сериальчик. Везет же некоторым. Весы, 26 августа, занятия домашними делами и рутинная знакомая работа дадут вам, весы, возможность успокоиться и постепенно войти в рабочий ритм. Лучше отложить важные дела на другой день. Не отказывайте в помощи своим близким, что есть такие. Вот я очень надеюсь на то, что люди, кто подключен к волне душевного радио, ну точно нет таких, которые отказывают в помощи своим близким людям. Ну это нонсенс. Как можно отказать страдающим людям? У меня страдает моя зарплатная карточка, потому что у нас рядом с офисом живут белки. И чтобы вы понимали, у меня уже порядка 10% зарплаты уходит на белок. Ну, не я сам, жена, но все-таки надо быть искреннее, надо быть открытие и душевнее. Скорпионы, приготовьтесь к тому, что в первой половине дня у вас будет плохое настроение. Скорпион, умноженный на плохое настроение, это вообще катастрофа. Все будет валиться из рук у скорпиона. Ситуация улучшится. Выдохнул. А после обеда отдайте приоритет творческим делам, где требуется нестандартный подход и фантазия. Слушайте, не хватает фантазии, включаем Евдокимова. Фантазер. И все. И все. И откопайте отсюда до ужина, и все будут счастливы. Стрельцы. Звезды советуют искать новых единомышленников, знакомиться с людьми, которые смогут помочь вам в карьере или в новых интересных проектах. Обаяние и шарм. Стрельцов привлекает внимание окружающих. Сияйте, используйте в хорошем смысле этого слова и особо не мелочитесь взамен. Козероги, удачный плодотворный день для козерогов. Не расстраивайтесь, если какие-то планы придется менять, встречи переносить. Скоро вы поймете, что все это было в ваших интересах. Самое сложное в жизни – поверить. Все то, что происходит, происходит в наших интересах. А иногда для того, чтобы увидеть свет, надо удариться головой об угол. Да, а как вы хотели, такова жизнь. В общем, козероги, не отказывайтесь от рискованных сегодня предложений. Сегодня звезды на вашей стороне. Водолеи, 26 августа. Дело, которое вы начнете сегодня, очень сильно повлияет на ваше будущее. Поэтому отнеситесь ко всем начинаниям этого дня серьезно, ответственно. Придется активно работать, заниматься несколькими вопросами одновременно. Удачи вам, только не перегрейтесь. Ну и рыбки, водоплавающие, прекрасненькие из себя. 26 августа, рыбы, сегодня вы встретите позитивных, увлеченных людей, которые вдохновят вас на что-то особенное. Чаще разговаривайте с окружающими, знакомьтесь и налаживайте, а не накладывайте нужные связи. Ребят, нормальный день. Самое главное, снова подтверждение получено, что абсолютно все в наших руках. Ну а дальше уж сколько накопаете, все ваше.
0: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Не жди сезон. Купи дешевле. В автосеть скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: валить это утро вперед, как настроение, друзья. Я точно знаю, что, возможно, у кого-то что-то как-то не так и идет не в крив и в кось, и кто-то пытается носом царапать асфальт и асфальтовую плитку. Ребят, именно для этого существует фирменная рубрика «Радиотерапия душевного радио». Я сейчас пойду переодеваться. Я к этому, на самом деле, отношусь очень серьезно. У меня аж руки дрожат, спина потеет. Руки дрожат, вы можете посмотреть, да, это видно. А, ну, спина потеет, тут только понюхать, а это через радио не получится. Потому что степень ответственности запредельная. Если вдруг у вас что-то где-то как-то не так-то, да, получается, вы обращаетесь в регистратуру радиотерапии. Я возьму в руки карты Таро, переоденусь в белый халат, колпак, похоже на повара, да, ничего не могу с этим сделать, медик с меня еще тот. И я с удовольствием попробую вырулить из вашей ситуации. Единственное, ваши вопросы должны формироваться таким образом, чтобы получать ответ на него либо да, либо нет. Вот это нужно делать прямо сейчас, потому что у вас есть буквально две песни для того, чтобы я посмотрел эти вопросы, там, подготовился и все остальное. Поэтому используйте наш телеграм, душевный радиочат мы называемся, либо, очень люблю с вами общаться в прямом эфире, телефон прямого эфира 8017, городской Минский, 370-45-70. Поговорим за жизнь. Я вас по голове виртуально поглажу, успокою и в любом случае каким-то образом поддержу. Итак, радиотерапия, мы ее продолжаем. Время есть, пишите. Ну, а я пошел переодеваться. А у нас Евроденс на волне. Его у нас много, вам же это нравится.
1: Реклама. Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Реклама.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
3: Дорогой, стой! Там пантера!
4: Какое стой? Бежим!
5: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ВРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: утро будет.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Очень удобно на стриме.
0: Бодриссимо шоу, бодриссимо шоу, бодриссимо шоу. Утро будет.
2: Так вот, там как в зеркало смотришься. Я сегодня уже, учитывая пожелания, попытался докторский колпак совместить с наушниками, но как-то визуально прекраснее, что не получилось, я все равно повар. Ребят, вы правильно настроены, меня зовут Дмитрий Санкович, это топ-5 радиостанций Беларуси, абсолютно, безоговорочно, необсуждаемо, душевное радио и вот такое вот окошко поддержки людям, которые мучаются в плане принятия какого-то решения. Ну вот благодаря, показываю на все трансляции, которые идут с нашего официального сайта душевнорадио.by, который идет с моего аккаунта в ТикТоке. Вот при помощи вот этих вот карт я пытаюсь вам помогать. Вы знаете, ну да, процентов, наверное, 90 попадает. Крестик нужен. Ну я слышал, Серега, вот мне сюда, красный крестик. А, так это мне водитель скорой помощи. Не-не, не хочу людей обманывать. Потому что как только я переодеваюсь в белый халат, у меня сразу валит: вы врач, подскажите, у меня вот тут сзади болит. А я ничего ответить не могу. Я не врач, я радиотерапевт. Всегда можно воспользоваться моей помощью. Это можно сделать либо через наш Телеграм. Мы в Телеграме, душевный радиочат. Вы можете задать свой вопрос. Я сделал манипуляцию. У меня типа руки подточены под это дело. Но мне так сказали, я же денег заплатил. Вот, и мы тогда вытащим, ну, я вытащу карту, она там что-то вам озвучит, и уже с последствиями будете разбираться самостоятельно. Это не страшно, это по большей стороне прикольно. Хорошо, вы традиционно помалкиваете, боитесь, пока я себе. У меня тут наклюнулось некое решение ситуации по поводу парного. Хорошо, стоп, ладно, Александра, дай бог, про меня, ладно. Оба, да, повисла интрига. Парного, что же сам говоришь, не-не-не. Александра Райбо. Дадут ли моему мужу согласие на увольнение? Ну, давайте пробовать. Саш, вот, показываю. Я не знаю, смотрите вы меня или не смотрите на видеотрансляции. Вот я вращаю, перетасовываю. Беру верхнюю карту. О, чувствую, горит рука. Обаньки! Показываю. К сожалению, перевернуто. Ой, Сань, ну смотри. Какая-то нерешительность, конфликты для достижения желаемого будут использованы. Маг первого уровня у вас и перевернутый. Ну, так себе карточка. В общем, будет сложно. Будет сложно, Саша. Результат карта не дает, но, говорит, что какие-то препятствия. Даже там будут использовать какое-то злоупотребление власти над вашим мужем. Ну, в общем, будут пытаться его остановить. Ну, а для достижения желаемого используют все средства, так что, ну, если он намерен, то, ну, пусть уже как-то выковыривается. Результат не ясен, но я буду надеяться, что все будет хорошо, но будет сложно. Вот так помог Саше.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Белорусско-российское сотрудничество накануне обсудили в Минске. Президент Александр Лукашенко встретился с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Как передает Белт, после с Денисом Мантуровым встретился премьер-министр Александр Турчин. Осенью в Минске пройдет крупнейшая выставка «Инопром». Она уже стала брендом для Беларуси, а контакты предприятий и бизнеса приводят к совместным проектам. Денис Мантуров высказал уверенность, что следующая выставка также поспособствует развитию промышленной кооперации и появлению новых проектов. Многодетные семьи могут оплачивать обучение в вузе или колледже с помощью семейного капитала. Как это сделать, напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. Деньги можно использовать досрочно, не дожидаясь совершеннолетия ребенка. При этом семейный капитал разрешается использовать на оплату учебы любого члена семьи – родителей, супругов, либо детей. Направить средства можно как на первое, так и второе или последующее образование. Форма получения образования может быть заочной, очной или дистанционной. С пакетом документов нужно обратиться в исполком, заявление рассмотрят в течение месяца. Ограничения на посещение лесов действуют в 52 районах Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Ограничения в основном действуют в Гомельской, Могилевской, Брестской и Минской областях. В Гродненской и Витебской областях ограничений и запретов нет. Напомню, интерактивная карта Минлесхоза обновляется в режиме онлайн. Белорусская Арина Соболенко и серб Новак Джокович не сумели пробиться в четвертьфинал соревнований смешанных пар открытого чемпионата США по теннису. Накануне в стартовом матче белорусско-сербский тандем за 55 минут уступил чешско-британскому дуэту Катерина Синякова и Генри Паттон 4-1, 2-4, 2-10. Добавлю, финальная встреча турнира пройдет в классическом варианте, его победители заработают $1 000 000 на пару. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра, сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
5: Реклама.
6: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
7: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
6: Вкусно так, что пальчики оближешь.
5: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
8: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
9: Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Мы группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
1: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это?
2: Бодриссимо! Шоу йоу! Бодриссимо! Йоу-шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодриссимо!
2: Шоу йоу!
0: Бодриссимо!
2: Йоу-шоу!
1: Готов к любому повороту!
3: Утро будет!
4: Так, смотри, сейчас вот на комментарии, которые оставлены в ТикТоке на стриме. Юра Волф. Вы же Юра? Сейчас стою с утюгом на кухне. Но я очень надеюсь на то, Юра, что вы стоите с утюгом на кухне с одной единственной целью. Разглаживать галстук, а не спаленные половины блины, да? Ну вот как минимум. Ребят, всем привет, всем здрасте! Верная настройка, ой, форинеры, да, только что были. Аж душа бабочкой затрепетала внутри. Пришлось грудь обхватить, чтобы не вылетело. Меня зовут Дмитрий Санкович, вы настроены на волну душевного радио, и это Бодриссимо. Типа шоу, это шоу делаем вместе. Я уже похвастался в ТикТоке, хвастаюсь вам, друзья. Мне пришла, как мне кажется, достаточно оригинальная, интересная идея новой рубрики. В голову, обожаю такие моменты, мне кажется, простреливает вот в голову это какое-то, ну не знаю, снисхождение, вдохновение, как хотите называйте. Попробуем как-нибудь осуществить, пока это только идея, я ее поварю, переварю. И попробуем с вами осуществить в эфире, возможно, это получится достаточно весело. Пусть будет такая легкая интрига, фронт-анонс. В этом музыкальном части у нас что? Саманта Фокс. Витла. Знаете, кто такая Витла? Конечно, Наталья Ветлицкая. ASMC. Юрий Николаев. Такси. Всем таксистам будет посвящаться. Корона. Это группа очень классная, да? Рибок или Найк. Не болезнь. В общем, слушайте, слушать, наслаждаться, веселиться и радоваться жизни. Также расскажу вам сегодня утка Fast News традиционным каким-то интересным лайфхаком. Я наконец-таки выбрал себе бейсболку. Я потерял свою фирменную бейсболку. Так грустил, так плакал. Была депрессия, водили меня к психологу. Но ладно, вытащили. И я наконец-то себе взял бейсболку. Но ее нужно стирать, а вот каким образом правильно сушить бейсболки или вот свои любимые кепки, это вот в утка Fast News обязательно вам расскажу. Идея просто сама по себе чудесна, проста, осуществима на раз. Я думаю, что большинству, особенно люди, которые с прической, на голове которых подскальзываются мухи и тараканы, меня особенно поймут. Нам бейсболки и кепки — это вообще первая же необходимость после туалетной бумаги. Поэтому вам точно должно понравиться. Ну и музыка, от которой хочется жить. Спасибо, что с нами. Погнали!
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Сердце взрослого человека бьется около 100 тысяч раз в сутки и перекачивает примерно 7500 литров крови ежедневно.

0: утро будет. Утка Fast News.
1: Побежали по утка Fast News. Как сегодня новости подобрались одного типа. Вот арендаторы, арендное жилье. Кто-то подарил, кто-то чего-то нашел. И вот тут мне будет необходима непосредственно помощь нашего телеграма. У нас есть очень классное телеграм-сообщество. Душевное радиочат мы называемся. Ребят, если вы чувствуете себя одиноким, если вы очень часто грустите или впадаете в депрессию, приходите к нам. У нас очень классные люди. Вам показывают подсолнухи с лысой головой и с кофе. Это наш традиционный, очень активный Кирилл. Кирилл, спасибо большое. А мне вот просто интересно, это подсолнух декоративный или все-таки там потом будут снегири семечки жевать? Ну вот ответьте мне на этот момент. Да, какая помощь нужна? Глядите. Приехать на отдых в Испанию и арендовав жилье, некий турист нашел на кухне ножницы, которые смутили его своим необычным видом. Непонятно, что можно было отрезать там или подстричь таким причудливым инструментом. Но много опытные пользователи интернета оказались готовы прийти арендатору на помощь. Но тут есть ответ. Вот у меня, я вот посмотрел на эти ножницы, давайте я вам брошу сейчас к нам в Телеграм, еще раз напоминаю, душевный радиочат. Вот, ребята, прикиньте, вот человек в Испанию приехал отдыхать, и у него, значит, в качестве набора на кухне лежат вот такие вот ножницы. Вот я вам сейчас все в Телеграм брошу. Во. Вот зачем они? Вот для чего они? У меня было первое предположение, что это инструмент для обрезания фу-фу-фу. Это нельзя, это плохо. Для обрезания... Не-не-не, сигар. Вы что, о чем вы там встрепенулись? Нет. Оказывается, что нет. Мне просто интересно. Подарка у меня особо никакого нет. Мне просто интересно, кто, не пользуясь поисковыми системами, просто вот посмотрит в Телеграме и скажет, вот для чего эти ножницы? Ну вот сами, на собственной интуиции. Загадка разрешилась, я потом скажу. Для чего этот вот испанский инструмент? Кухня ему показалась все равно странной. Там имелись скороварка и даже, как ни удивительно, мандолина. Ну, это инструмент музыкальный на кухне, но не было обычного чайника. Ну, прикольно. Интересно и классно. Еще там такая же вот... Свет, ну, тут я вам потом покажу. Это у меня просит в ТикТоке, чтобы я показал. Сейчас микрофон включу. И еще одна загадка будет. Погнали! Ну, вот там приехал, значит, отдал... Точнее, увидел, а тут вот мужчина, который снимал квартиру, получил от арендодателя, опять же, корзинку с подарками. А у нас же нет такого, да? У нас же арендодатели приходят, где деньги? Где деньги? Да, и так, а там вот, видите как, корзину с подарками. И его внимание сразу же привлек еще один загадочный предмет. Вот я дальше новости листаю, а чтобы вы понимали, новости предварительно я не вычитываю. Я знакомлюсь с новостями, вот, чтобы все было честно и органично, прямо с вами, в эфире. Сейчас тоже вам сброшу картинку. Вообще непонятно, для чего она нужна. А есть ли разгадка? Устроить. Она может, кстати, перегреться, эта штука, устроить мини-пожар. Прикольно. Не, ну это вы, наверное, отгадаете. Тоже приходите в Телеграм, такая зарядка для ума. И вот вам еще один предмет, тоже арендодатель с корзиночкой подарков. Значит, подарил человеку, нате, пользуйтесь. Я на самом деле был такой же, как и он. Мне бы вот это вот дали бы, и я подумал, а чего и как, и что мне с этим делать. В общем, потренируйте собственный мозг. Зайдите к нам в Телеграм, душевный радиочат. Мы называемся «Два загадочных предмета». Ну, как-то одновременно в новостях у меня появились. Ни один, ни второй не догадался бы. Разгадку дам ближе к окончанию часа. Пока, опять же, собственный ум, да, используем. Не поисковые системы. Попробуйте догадаться, что такое-то. Людям в аренду дали-то.
0: Утка Fast News.
1: Ну и лайфхак. Я уже говорил, тут мне уже Юра из России. Значит, говорит, да не, все просто прищепкой. Так вот. Бейсболки. Штука гардеробно необходимая, прям фантастически. Очень красивый предмет одежды. Я сегодня гордо вышагивал, прям чувствовал, как у меня спина выпрямлялась. Потому что я наконец-таки выбрал себе новую кепку. Для меня это как жену выбрать. Не слышит, но и слава богу. Так вот, когда вы стираете бейсболки, это всегда 50-50. Во-первых, форма должна держаться, да, там не покидать. И все остальное. Ребята, решение проблемы очень простое. Сушите их на воздушном шарике, чтобы они сохраняли форму. Блин, все гениальное, абсолютно просто. У кого есть бейсболка, Я вам сбрасываю фотографии, опять же, к нам в Телеграм. Приходите, ну, вот так вот интерактивно все это. В ТикТоке сейчас покажу на живую. Все, чтобы вы смогли посмотреть, тоже поучаствовать. Вот так вот. Вот я теперь свою кепку буду сушить исключительно на воздушном шарике. Фантастический лайфхак. Пользуйтесь. Мы же душевное радио.

0: Впереди хороший знак.
1: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
2: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага Папия Делюкс 5.39 за 4 рулона. Средства для мытья посуды Сорти 2.90. За 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ребят, простите, пожалуйста, заговорился. Мы так за жизнь болтали в ТикТоке с ребятами. Так приятно, так здорово. Спасибо большое. Ну что, надо как-то интриги раскрывать. Итак, я сегодня сбросил из новостей два предмета, абсолютно, вот, допустим, для меня с первого хода непонятного назначения. Горячие, ну там, во-первых, были ножницы, да, но я уже сказал, что там какое-то отверстие, потом какой-то типа резак на этих ножницах, вот такой вот. Было первое предположение, что это обрезать кончики сигар. Вот у меня то же самое, вот ТикТок со мной тоже согласился. Нет, ногти животным стричь, нет. Ну вот Ирина, да, я, видимо, не гурман, поэтому я не разгадал. На самом деле, что это ножницы, вот эти вот зелененькие, кто у нас в Телеграме, посмотрите. Для перепелиных яиц, которые позволяют аккуратно срезать верхушку скорлупы, чтобы добраться до содержимого. Из-за прочной внутренней мембраны вскрыть перепелиные яйца обычным способом бывает непросто. У меня нет возможности сейчас зайти на какие-то маркетплейсы, но мне кажется, там тоже такая штука продается, да? Прикольно. Но я всегда в магазине на перепелиные яйца смотрю с изумлением. Во-первых, я человек большой. Меня вчера жена мерила, там я шью куртку, специальную куртку для нового лука. У меня 60-й размер. Я не знаю, вот кто сейчас на лайв-трансляции? Похож я на 60-й размер? Или это мне просто нам этот сантиметр, чтобы меня померить, коллеги подарили? Или это, ну вот, что, я 60-й размер? У меня уже почти пуза нет. А? Вот. Я к чему? Человек большой, я смотрю на перепелиные яйца, я вообще не понимаю, зачем они нужны. Такие маленькие, и что с ними делать? Так, ну определились. Вот эти ножницы, которые я разместил, это для перепелиных яиц. Все верно. Ну, тут были оливки, маслины, корешки кулинарные обрезать. Что такое кулинарные корешки, Кирилл, я не знаю. Спагетти горячие резать, вот Андрей Науменко. Да, ну это на самом деле для перепелиных яиц, да? Видимо, в Испании это особый тренд. У нас он кобринский, да, с логотипом душевного радио. А у них перепелиные. Наши яйца больше. Вот так. Далее, ну и еще один вот тоже арендодатель. Как-то две новости совместились, прикольно получилось. И вот такую тоже штуку, похожую на степлер. Но он еще оказывается там из батареи внутри. Ну да, тут отгадали достаточно быстро. Это запаиватель для пакетов. Слушайте, а вот на самом деле прикольно. Да, может себе такое приобрести. Штука мало места занимает, вроде там. Ну вот такой вот мир, достаточно удивительный, прикольный, разнообразный. И славно, что вот каждый день мы можем, ну, что-то новое об этом узнавать. Ну что, ребят, двинули дальше, вы правильно настроены. Душевное радио, Бодрисова шоу, Дмитрий Санкович. Еще час вместе впереди, погнали.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. В РИКС подвели итоги вступительной кампании. Всего поступило около 60 обращений от законных представителей школьников о пересмотре результатов централизованных тестирований экзамена. Нарушений и ошибок при подсчетах обнаружено не было. Для каждого абитуриента были созданы равные условия, а испытания показали реальный уровень знаний. В правительстве расширили перечень видов деятельности, которыми в Беларуси не смогут заниматься индивидуальные предприниматели. Это предусмотрено постановлением Совмина. Так ИП не смогут получить разрешение на создание, реконструкцию или модернизацию источников электро- или тепловой энергии производительностью 500 кВт и более. Им нельзя будет заниматься возобновляемыми источниками энергии. Полностью запрещена для предпринимателей также деятельность по заготовке диких животных, за исключением охоты и рыболовства, а также производства средств защиты растений и удобрений. Также ИП больше не смогут заниматься генно-инженерной деятельностью. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском, на улицах Притыцкого, Орловской, Радиальной, Кабушки, на Долгиновском тракте, на Маяковского и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Рояль «Ямаха», на котором играл лидер Queen Фредди Меркьюри, во время записи некоторых хитов выставит на аукцион. Там же планируют продать еще несколько предметов, принадлежащих легендарному исполнителю. Самым ценным является именно музыкальный инструмент. Его предварительная стоимость от 200 до 400 тысяч фунтов стерлингов. Можно будет купить также микрофон, которым Меркьюри пользовался в студии, и ранние рукописные тексты песен музыканта. Новостям компании. Суши 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на Сливки Бай. Заходи на сайт или в приложении и заказывай суши со скидкой 50% от Артфуд. Государственные учреждения, Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kazyminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо-шоу» с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Белка промокод вам Билбет дает. Белка промокод до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
2: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Текно за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
7: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
8: Ненаказуемо.
9: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Чистым юмором и 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И чё это?
2: Бодрисимо! Шоу йоу! Бодрисимо! Йоу шоу!
0: Веселее ехать на работу! Бодрисимо!
2: Шоу йоу!
0: Бодрисимо!
2: Йоу шоу!
1: Готов к любому повороту!
2: Утро будет!
3: Оно будет здесь, на волне душевного радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Прям чувствуются флюиды. Вам хорошо, нам хорошо, всем хорошо. А музыка какая, а? Clubheads. Ой! Прям вспомнились мы там, где горячим огнем горели барные стойки. И там были мы, и все это в нас есть, и никуда не делится. И все это транслируется абсолютный классик хит всех времен народов на волне душевного радио 24/7. Это Бодрисимо Шоу. Меня зовут Дмитрий Солонкович, с кем я не знаком. С вами очень клево. Но вот я как-то это ощущаю. Да, мне кажется, что есть моменты, которые не измеряются никакими приборами. Это интуитивная какая-то связь, и очень здорово, что мы с вами ее нашли. Так, и Серега написал традиционное доброе утро на душевном. Гомель, строительный рынок на украинской с вами. Слушайте, ну на строительных рынках всегда работают суровые мужчины, мне кажется. Серега, вы тоже, наверное, суровый. Сергей суровый на строительном рынке на украинской в Гомеле. Ну, потому что там же все это, цемент, все строительные блоки. Вот у меня в доме до сих пор очень много ремонтов. Такие парни, волосатые руки, вообще все как надо. Ну, а вот в этой суровости и есть мужское начало, это очень классно. Ну, вот Алана мне тут посоветовала, я тут сбросил лайфхак, это как на воздушном шарике можно бейсболки сушить, чтобы не терялась форма. Прикольно. Ну, на самом деле интересно, а мне Алана написала, еще на перевернутой банке можно сушить головной убор. Ну, Аланочка, я не могу похвастаться вашей миниатюрностью. Какую банку надо найти, чтобы просушить мою кепку? Вы мою голову видели? Ну, видели, наверное, да? Вот тоже проблема. Он, Оля, успокоилась. Дима, успокойся, у тебя не 60, у тебя 56. Так она меня мерила. И все это написала 60. Так, я объявляю фирмовое знакомство. Фирмовое знакомство. Это значит, что мы знакомимся непосредственно компаниями, фирмами, трудовыми коллективами. И у меня к вам есть просьба. У нас очень не очень красивое число. Привет из Могилева, Павел Прокофьев, спасибо большое. Вот, кстати, правильно сделал, нажал «Я не робот». Нужно нажимать, особенно новые люди, которые к нам приходят. Но вот эти все разложить материал по коробкам за деньги, это мы сразу в бан. Вот против этого наш робот и работает. Да? Очень хочется с вами познакомить. И у нас в душевном радио 5891 человек. Живой, настоящий, никаких накруток. Это вот все живые люди, которые на волне душевного радио. Вот. 5891. Ну, не очень красивое число. Только большая просьба не заниматься добавлением контактов из своей телефонной книги, когда люди вообще понятия не имеют, куда их добавлять. Вот этого не нужно. Подарите душевному радио красивое число, которое мы очень любим. Александр Чернак написал: лучшее радио в мире. Спасибо большое, это очень важно. Продажа инструмента. Но все равно сурово, Сереж. Все равно сурово строительному рынку. Привет огромный. А где вы новички? Вы слушаете где-то нас на работе, в какой-то компании, в каком трудовом коллективе. Напишите свой привет, а мы порадуемся, а заодно и познакомимся. Пора выйти с роялем из тени и добавиться в Телеграм душевное радио-чат. 5891. А так хочется, чтобы было красиво. Помогайте! Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1.
6: 624 10 57.

0: здесь вместе на волне душевного радио добавляем друг другу флюидов счастья и настоящего человеческого отношения. Где вы? Под каким соусом? В какой компании, в каком трудовом коллективе в данный момент звучит душевное радио? Ну и помогайте достичь красивого числа у нас, наших друзей. Ни в коем случае не подписчиков, никого другого. Здесь у нас в Телеграме душевный радиочат. Приходите, не стесняйтесь, у нас тут много. Но любого новичка, как Валерия, допустим, мы встречаем с распростертыми объятиями. Добро пожаловать. Так, ну, Василий, да, душевное радио всегда слушают и любят. Вот это очень важный момент. Минск, метрострой. А это, я так понимаю, уже дальше линия, да, пошла? Слушайте, ну, метро у нас очень классное. Василий, спасибо большое. Там, смотрите, какая-то оранжевая штука ездит. Там человек сидит. Или книжку читает, или в игру играет. Ну, я рассмотрел. Ну, это, видимо, с камеры, да, с какой-то, Василий. Спасибо большое. Автобусный парк, город Могилев. Маршрут номер 5. Пятерка. Вас же так-то, по-моему, называет. Пятерка всегда на любимой волне. Спасибо, Саша, большое. Серега, там, удачи тебе. Ну, очень хороший магазин, я посмотрел. Я вот... Гена, здравствуйте. Вот прям лично будем приветствовать всех новых друзей у нас в Телеграме. Приходите, будем рады. Геннадий, рады, что зашли. Ну, не на огонек, а так на хорошую песню. У нас Живаго будет, Celebrate the Love, да? Ой. Это вообще космос. Это надо делать громче, откидываться на стульчики и там вау. И просто улетать в параллельную вселенную. Ну вот лето у нас заканчивается, да? А праздник у нас продолжается. Главные хиты вашей юности. Ребята, мега-вечеринка. Танцплощадка от душевного радио в рамках городского фестиваля в Минске «Настроение лета». 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начинаю в 19.00. Всех жду, без исключения, яркими, классными, улыбчивыми. Давайте покажем, как мы можем. Достаем из шкафа свои лучшие наряды. И там очень классные подарки. Их много, и локации мы вам готовим. Там достаточно такие интересные, душевный вечер. Это такой семейный вечер, можно сказать, у нас с вами получится. Поэтому приходите с детьми. Пусть посмотрят на своих родителей под другим соусом. Потому что я не устану это повторять, это мое святое абсолютное убеждение. Мы с вами просто уникальнейшее поколение. Посмотреть, сколько эпох, ну, таких микроэпох мы с вами прошли за то время нашего взросления, отрочества, юности, потом зрелости, там, семьи. Да, это же, наверное, уже ни одному поколению такое не суждено, как нам с вами. И сколько в нас огня, а сколько в нас движухи. Так зачем это прятать? Приходим 5 сентября, Дворец спорта Минск, танцплощадка с душевным радио. Воздушный поцелуй от меня абсолютно всем. Как легко, да? Главное, что бесплатно для меня.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Папа, заводи мотор! Мы едем в Светофор! Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора! Там товаров много, покупателям подмога! Цена радует и привлекает! Светофор в экономии толк знает!
2: Светофор. Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ассоциативное мышление, это, конечно, круто. Радиорама и ЭТИ пели, а мы все отцы! Вот примерно так ощущали. Ребята, что делает завтрак вообще идеально? Ну, конечно. Ну, во-первых, то, что ты делаешь его не сам, это вообще идеал. Нам, мужчинам, повезло, поэтому я говорю, что в следующей жизни или шашлыком быть, или кошкой, или опять мужчиной. Глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которую вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио легко найти в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Ну и нашли на полочке, фотографируем, показываем сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм-чат опять же. Душевное радиочат. Нашли, сфотили, хэштег «Душевное яйца» поставили. И уже какое у нас сегодня число? 26 августа, совсем скоро. Будем разыгрывать фирменную термокружку по итогу месяца. Делитесь теплом, ждем ваши отметки обязательно. А что за кружка, это уже повод для зависти в ТикТоке там со всех стран и континентов. Говорю, где такое взять? Я говорю, вот, подержите в руках душевные яйца, и все, и возможность выиграть обязательно у вас будет. Так, ну и где нас еще? Вау, Нюаш Лабрайнс. Производство свадебных и вечерних платьев. Минск всегда на душевной волне. Сашенька, спасибо большое. Ну, я уже в свадебном платье не нуждаюсь. Надеюсь, уже окончательно. Вот, ну, поэтому вам привет огромный. Это ж страдания мужские, когда туда девочки заходят, да? Как минимум, говорят, о, пойдем посмотрим. Просто посмотрим на свадебное платье. И мужчина понимает, все, надо выбирать имена будущих детей. Великое дело делайте, Саш, спасибо, что вместе с нами. Гойро, город Гомель, всегда на душевной волне. Спасибо, Леся, очень ценим каждого из вас. Спасибо! Ну и буквально завтра, послезавтра на волне уже появляется... Уже можете потихоньку заходить на тикет пробовавши, да? На старте сезона, очередного сезона нашей с вами любимой танцплощадки. С билетами будет проблема. Уже можете смело на тикет про заходить, вбивать в поиск танцплощадка и видеть, какие города, куда мы приезжаем. А это очень активное открытие будет в октябре. Так что, ребята, всех ждем с нетерпением. Ну, а в Минске это такое репетиция открытия в рамках фестиваля «Настроение лета» городского Минского. 5 сентября будем пробовать свои силы на громадной сцене в очень хорошем настроении. Ребят, на этом на сегодня у меня все. Мы в полной обойме. Днем ожидаете нашу непредсказуемо веселую и прекрасную Ольгу Шебека. Ну, а вечером... Ну, это же громадье харизмы. Дима Кустов с вами будет проводить этот вечер на волне душевного радио. Всем удачи.

0: Слушайте душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель Фармакар Индко Фармакар ПЛС Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Более 3000 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. 1925 легковушек и 1105 грузовиков, а также 8 автобусов. Въезда в Литву ожидают 180 легковых авто и 320 грузовиков. В Минске ежегодно обновляют 2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия. Как рассказали в Горьемавтодоре, половину этого объема с полной заменой покрытия, когда асфальт меняют на всю ширину дороги и на всю протяженность поврежденного участка. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства объяснили, почему налог на содержание домашних животных касается только владельцев собак. Дело прежде всего в расходах на благоустройство и уборку территорий. Налог связан с инфраструктурой, необходимой при содержании собак в населенных пунктах. В частности, речь идет о благоустройстве и уборке территорий. При этом налог не является целевым. Деньги поступают в местный бюджет, а местные власти самостоятельно определяют, на какие нужды их направить. В США строители спасли котенка, застрявшего в экскаваторе, и приняли его в бригаду. Строители услышали мяуканье во время работы и обнаружили внутри экскаватора котенка. Они помогли ему выбраться. Малыш оказался целый и невредим. Котенка назвали Комацу в честь техники, в которой его нашли. Пока он живет у сотрудников компании, а в будущем готовится стать ее официальным талисманом. Сам производитель экскаватора тоже подключился к истории и прислал коту мини-каску и жилет. О курсах валют: доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. I'm a

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу, если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп.
2: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» — это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В стране уже намолотили 8 713 тысяч тонн зерновых с учетом рапса. Массовые уборочные на финише, работы идут на последних 5% площадей. На счету Минской области 2 347 тысяч тонн хлеба. Хлеборобы центрального региона на первом месте урожайного пьедестала. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 88%. Минобразование подвело предварительные итоги летней оздоровительной кампании. В этом сезоне работало почти 6 тысяч лагерей различных направлений, в которых отдохнули около 400 тысяч детей. Среди них были как круглосуточные, так и стационарные, а также лагеря при школах. Особенно популярными в этом году были палаточные лагеря, в том числе военно-патриотического профиля. Их работало около 650, в них прошли оздоровление около 25 тысяч детей. Новая скульптурная композиция «Олесь и Олеся» украсит Костюковичи к 33-му дню белорусской письменности. Ее разместят на обновленной площади у райисполкома. В основе композиции произведение народного поэта Беларуси Аркадия Кулешова. Скульптурная композиция вместе с постаментом будет высоту более 2 метра. Привычную бронзу решили заменить на более современные составы, полимерные материалы. Посмотреть новую скульптуру и окунуться в мир белорусской книги смогут все желающие 5-6 сентября. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в 3-й раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 с плюсом. В Минске без осадков и 20-22 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама.
3: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
4: Новички, ловите промокод Белка в Билбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на билбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
5: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
6: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
7: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни.
8: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
9: Слонимский вкус. Не устоять никак.
10: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире «Душевного радио». Генеральный партнер мероприятия «Слонимский мясокомбинат».

0: Недушный день.
1: Can you listen to me? Под Басик Элемент танцполы когда-то ногами пробивали. Столько было в нас энергии. Ну а теперь вот я лично выпила кофе, чтобы проснуться, а голос решил со мной попрощаться. Но в середине недели только так приходится выбирать. Но хоть что-то неизменным остается. Единственная стабильность, которая не меняется лично в моей жизни, это опоздание. Ну, не то чтобы я постоянно задерживаюсь. Такое слово подберем. Прибегаю вечно на адреналине, но даже он в среду как-то не окончательно будоражит. Надо переходить к тяжелой артиллерии. Нужно нырять в работу с головой. Кто со мной? Кто хочет работать? Присоединяйтесь. Ну а чтобы это легче занятие проходило, чтобы внутренней борьбы большой не было, чтобы субтитры не выдавали наше истинное отношение ко всем рабочим процессам, давайте будем наслаждаться днем, наслаждаться душевной музыкой и приветами в том числе. Телеграм-чат душевного радио, хотел сказать танцпол и танцпол душевного радио, готовы помогать вам, нам, всей стране, всем, кто слушает нас в FM-диапазоне, онлайн, проснуться и начать этот день. Неважно, что только полдень, да, наступил, начинаем этот день. Теперь уже без репетиций, без каких-то сонных выражений на лице, ярко, но огненно максимально. Вспоминайте, кого сегодня с чем будем поздравлять, над кем будем сегодня шутить, что хорошего в жизни вашего офиса, ваших коллег произошло. Давайте обо всем об этом чудесном, счастливом расскажем в эфире Душевного радио. Пишите в телеграм-чат, а если вы посмелее, вы не из робкого десятка, то можете звонить прямо в студию, прямо в эфир, в телефон и эфирной студии. На сайте можно найти душевнорадио.бай. Душевное
2: радио. Светофор.
3: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Душевное радио. Слушай свое.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: За среднюю жизнь сердце перекачивает около 182 миллионов литров крови. Этого хватило бы, чтобы заполнить более 70 олимпийских бассейнов.
2: Душевное радио. Классика хитов.

0: Недушный день.
1: Про настроение захотелось поговорить. Заметила по подругам, по себе, что у нас у девочек бывает два настроения. Вы сейчас будете спорить, что их гораздо больше, этих настроений, мол, видели, знакомы, сталкивались. Но вот два основных таких черно-белых, да, могу сказать. Хотя не у девочек, наверное, не черно-белые, а такое какое-нибудь розовое и какое-нибудь персиковое. Оба нормальных, хороших состояния, но они очень отличаются наполнением. Вот, например, первое состояние – настроение, радикальный аскетизм. Это когда, расшифровываю, для уюта достаточно солнца, ветра, когда только ими и согласны питаться, только ими себя и окружать, когда вокруг должно быть меньше шума, визуального в том числе, такое очищение аскетичное, оно касается и ума, и окружение. Вот в этом радикальном аскетизме лучше всего удается почувствовать себя настоящую. Вот в этом состоянии можно и с палатками в лес, или даже без палаток, потому что проявляется вот это вот «я», и больше как будто ничего не надо. Отлично цели в этом радикальном аскетизме ставить получается. Такое полный фильтр, да, фильтровывается наше состояние. Есть другой, конечно, вид настроения. Он называется необузданный гедонизм. Это когда удовольствие, да, считается высшим благом, главной целью. Это когда заказывать хочется все, что есть на маркетплейсах, когда все надо. И шопоголизм проявляется тут. И безумно хочется с кем-то видеться, встречаться и делиться. И вот так вот мы... И вот хочется наполнить пространство вокруг себя всем красотой, уютными какими-то вещичками. И очень тяжело в этом состоянии необузданного гедонизма расставаться с людьми, с вещами. И вот, зная об этих переключениях настроения, очень легко по себе замечаю, у меня все происходит. У меня есть такие дома контейнеры, куда я сгружаю весь накопленный непосильным трудом декор. Он просто кочует с балкона домой, то есть когда у меня радикальный аскетизм, я очищаю пространство вокруг, а когда у меня необузданный гедонизм, оно все возвращается, так и в студии. Тут немножко Дима мне не дают разгуляться, уже вот тут были всякие салфеточки кружевные, и вот эти вот дофаминовые подсвечники тут бы стояли. Ну, духи и так я тут прячу, и блеск для губ, и какие-то из сумочки, тут и книжки у меня, все хранится, но они просто не знают, они за шторы не заглядывают, но оно есть, и мне иногда от осознания вот этого вот уюта женского становится очень хорошо. Это же работа, это же второй дом. Так вот, у меня вопрос к вам. Офисники, люди, у которых есть работа, привет-привет, есть рабочее место. Есть ли у вас какие-то прикольные штучки на рабочем столе возле рабочего места? Фигурки, ручки, какие-то подставочки, мини-мусорки, в общем, любые вещички, которые вы купили, потому что мне ента очень надо, и без этого никуда. Покажите эти вещички, очень нужные, очень важные, приобретенные в состоянии необузданного гедонизма. Покажите, сфотографируйте и пришлите фотографию в телеграм-чат Душевного радио. Наведем там уют.

0: S-Buy и по телефону 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. «Белтелекомшоп».
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.
6: Привет в обед на душевном радио.
7: Мы состоим из сотни простых вещей, из людей любимых, из идей, немножечко еще из котлетки с пюрешкой, ведь недушный обед в стране. Но теперь уже проблемы миграции ушастых сов даже не кажутся такими важными. И что банк вдруг не поздравил нас с днем рождения тоже. Но это раньше мы смеялись, что о наших праздниках лучше всего знают магазины и банки. Когда мы оставляем свои данные, вот они поздравляют нас стабильно. И как-то так улыбало нас немножечко это. Ну, а теперь мы как будто уже ждем вот этих самых поздравлений. Да? Это мы не обратимся к тому банку, который не присылает смс-ки с какими-нибудь хорошими словами. Ну, а вдруг, если вы готовы перейти на следующий уровень и порадовать близких самостоятельно, а не с помощью каких-то чат-ботов, давайте душевные приветы передавать через нашу волну, да. Телеграм-чат родийный открыт для ваших сообщений. Заходите, смотрите, что у нас там происходит. Помимо приветов, туда еще присылаем в этом часе и в следующем дофаминовые свои радости. Вот, да, свой гедонизм необузданный, уютный, рабочий. Что вы себя, чем мы себя балуем? Что купили, потому что мне это надо? Тоже присылайте фотографии свои уютные с рабочих мест, из офисов или из больших каких-то просторов. Смотря где вы работаете, даже будет интересно немножечко заглянуть в рабочие места и так посмотреть, где же слушают душевные. Ну а сейчас давайте перейдем к приветам. Олечка поздравляет свою коллегу, худеяш Ольгу, с днем рождения дочери Алинки, Малинки. Когда-то на свет появилась маленькая принцесса, мамина продолжение и самое большое сокровище, пишет Ольга. Желает своей коллеге и ее доченьке крепкого-крепкого здоровья и миллиона радостных открытий. Да, детки делают нас более счастливыми, и уверена, две Оли, две тёзки на работе не раз обсуждали какие-то примилые моменты, первые слова, какие-то поступки, возможно, советовались или обменивались книжками для малышки, да, какие-то приветы. Очень мне нравится, когда в коллективе поддерживают родителей, когда кто-то с нами на одной волне, и вам, Ольга, очень повезло с коллегой. Я думаю, что можно этот обеденный перерыв провести за чашечкой кофе и чем-нибудь вкусным по праздничному-то поводу. Привет от Александра Кинга. Летит ребятам в ООО «Металл» на Валерьяново, у которых сегодня заканчивается вахта. Коллега Александр хоть и на больничном находится, но всегда с вами. И, собственно, еще громче хлопает в ладоши от того, что в этот раз ему удалось только командовать, как он, наверное, и мечтает, но и пока не приложил сэкономить силы. Но вы, коллеги, наверное, в ответе долго не оставайтесь. Вы как-нибудь его потом привлеките. Только-только выздороветь, сразу же укрепляться нужно, правильно? Добавлять физической активности. Приветы летят у нас со всей страны, и мне очень нравятся дофаминовые вот эти вот приветики, милота, которые вы присылаете в телеграм-чат. Так, вижу Александра. Привет бабушке передает Краско Лидии. Уже у них хорошо начался день, прогулка впереди, вкусный обед. Ну вот да, то, чего мы боялись в детстве, обеденного сна, вкусного какого-то обеда, после которого нас обязательно дома оставят, чтобы жирок завязался. Вот теперь во взрослом возрасте является пределом наших мечтаний. Ну кто мы такие, чтобы осуждать? Наслаждаемся средой.
0: Если понедельник, то выходной. Если радио, то душевное.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение. Душевное радио. Слушай свое.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Чем увереннее вы начинаете, тем больше получаете. В комплексе «Минск-Мир» скидки на жилую и коммерческую недвижимость. При первоначальном взносе 50% скидка 5%. Дальше – больше. При 100% оплате – до 14%. Скидки действуют при рассрочке на 1 год. Подробности по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. Час дня. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
2: Новости на «Душевном радио».
5: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Итоги внешней торговли услугами за первое полугодие обсудили в правительстве. Как пишет Белта, по словам премьер-министра Александра Турчина, в целом результаты экспорта в первом полугодии обнадеживают, и экспорт услуг будет важнейшим резервом сбалансированного роста экономики в среднесрочной перспективе. Чартерный рейс «Белавия-Шарм-эш-Шейх-Минск» совершил экстренную посадку в аэропорту Анкары из-за проблем со здоровьем у одного из пассажиров. Как сообщает Белта, это случилось накануне в 23:30. Экипаж предпринимал все меры для оказания помощи еще перед посадкой. Бортпроводники объявили по громкой связи, что требуется поддержка медицинских работников. На призыв откликнулись 2 квалифицированных врача. Пассажиру провели сердечно-легочную реанимацию. Командир судна принял решение об экстренной посадке, чтобы оперативно передать пассажира медикам. К сожалению, спасти жизнь пассажира не удалось. После выполнения необходимых процедур и дозаправки самолет вылетел из Турции в Минск в 2:50 ночи и сегодня утром прибыл в белорусскую столицу. В этом году в программу диспансеризации женщин включили гормональный скрининг. Белорусские смогут обследоваться на возможные риски бесплодия, что позволит на ранних стадиях начать необходимое лечение. Пройти такой скрининг можно будет по желанию во всех больницах и поликлиниках страны в возрасте от 18 до 39 лет. Как пишет Newsby, достаточно сдать анализ крови, и специалисты оценят репродуктивные возможности пациенток. Историческую японскую башню весом 360 тонн передвинули вручную для ремонта. В работах приняли участие 1800 человек. Была использована древняя техника, когда здание перемещают по каткам или рельсам. Власти отметили, что получили около 8000 заявок от желающих принять участие в работах, в 4 раза больше, чем требовалось. К новостям компании суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на сливках. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 57 копеек.
2: Погода на «Душевном радио».
5: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте 22-24, в Гродно 20-22, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 21-23 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич. А далее на «Душевном радио» шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама.

0: из ЕРИП или у распространителей.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Недушный день.
1: И правда, уже можно не останавливаться, а с удовольствием вкушать дыни и арбузы. Можно уже наконец-то безопасно обратиться к любимым нашим ягодам. Вообще специалисты говорят, что нужно как-то себя постараться ограничивать. Но как же себя ограничить, если наконец они уже без ешек? Наконец они уже доспели, дозрели, хрустят, чуть ли не трескаются, нас к себе подзывают. Но можно, если прислушаться, ограничиваться порцией в 300 граммов в день, но кто из нас с вами это будет делать? Моем, покупаем и разрезаем, и с удовольствием на работе вкушаем все вот это, всю радость августа. Для чего мы этот месяц с вами ждем? Чтобы можно было наконец насладиться, ну и в том числе неожиданными гастрономическими сочетаниями, когда мякоть сочную дополнять рекомендуют и сырами, и с оленьями, и даже какими-то пряностями. Вот вы пробовали когда-нибудь прошутто с дыней? А люди говорят, что это очень вкусно оттеняется солененьким, вот, вяленым мясом, сладость фрукта. А арбуз отлично сочетается с сыром фета, или брынзой, или листочками мяты. А еще арбуз можно жарить. Я тоже никогда этого не делала, но оказывается, его можно жарить на гриле или на сковородке с добавлением соли, перчика. И чуть-чуть бальзамическим можно каким-нибудь уксусом сверху сбрызнуть. Тоже должно быть интересно. А из дыни делают холодный суп гаспачо. Туда добавляют огурцы, зелень, а из арбуза натуральный сорбет с соком лайма и мяты. Ой, все бы хотелось попробовать, но так, чтобы безопасно. Но если хотите немножко сократить рабочий день, то можно прям на рабочем месте. Недушный день у нас на Душевном радио вовсю принимает телеграм-чат родийный. Ваши приветы и радости, радости, прикольные штучки, которые есть на рабочих местах. Фигурки, ручки, какие-нибудь невероятно полезные и нужные для радости фигурки, подставочки, любые вещи, которые вы купили, потому что надо. Присылайте в телеграм-чат Душевного радио.
2: Реклама.
3: Впереди хороший знак.
4: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне.бай.
1: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Ничего не говори, это жизнь. Иногда хочется на работу, потому что именно там никто не отвлекает на бесконечную попить, мама. Ну и можно немножко выдохнуть ненадолго. 21 век, люди изобрели и искусственный интеллект, и марсоходы запустили, и научились пересаживать сердца. Но друг друга понимать, да ладно, друг друга, тут бы себя понять оказалось гораздо сложнее. Баловать себя дофамином, превращать рабочее место в то, куда хочется возвращаться. Пробуем по всей стране. Телеграм-чат «Душевного радио» сегодня собирает необузданных гедонистов. Демонстрируем прикольные штучки, которые купили потому, что надо. И 0% осуждения. Смотрим, не осуждаем, только радуемся вместе с вами. Пока телеграм-чат родины собирает фотографии с ваших рабочих мест. Если у вас их много, этих рабочих мест, успеете сегодня съездить, все сфотографировать и прислать, потому что в конце моего эфира подведем итог. Кому-то из вас вручу, да, вручу сертификат в салон красоты Пикадилли. Мир чудес и преображения. Стрижку модельную женскую подарю кому-то из вас. Поэтому фотографии активно присылаем, можно даже с комментарием, где ваше рабочее место находится, и заодно с приветиками, потому что этот час ими и наполнен. Екатерина, вот, например, попросила поздравить коллегу с юбилеем, коллегу Ирену, которая очень любит эфиры душевного радио, и как мне тепло от этого, я тоже причастна. И где-то тут Дима, один утренний, Дима вечерний тоже на фоне. Очень рады, что вы с нами. В Гродно летит привет, и Рене сегодня исполняется 60 лет. И коллектив торгового центра «Пассаж» рукоплещет. И там вот такими звуками встречает Ирену, выражает радость как может, и улыбками, аплодисментами, и поздравлениями, и теплыми словами, сказанными лично и шепотом на ушко. Но именно сегодня, Ирена, я хочу, чтобы вы ощутили любовь этого мира. Не только коллектива, не только коллег-соседей. Просто, чтобы весь мир вам заулыбался, и вы искренне это почувствовали каждой клеточкой своего тела. Несмотря на погоду, несмотря ни на какие трудности, вы все равно сохраняете улыбку, вы солнечный человек, именно так вас характеризует ваше окружение, те, кто знает вас не первый день, и не один раз вы на помощь приходили и выручали, и радовались искренне за своих коллег, за подруг, вообще за этот мир. Поэтому самое время, да, ощутить всю радость вот этого вот нового юбилея, красивого, такого мощного, между прочим. Уже жизненный опыт какой-то есть. Теперь можно, несмотря ни на кого, уже делать то, что захочется, да, правильно? Мы потому что, кажется, наиболее искренними и к себе, в первую очередь, становимся, наверное, после 50, да, какой-то вот полвека минует, и мы, наконец, отсеиваем зернышки и через собственный фильтр понимаем, кто мы есть на самом деле, чего нам хочется от этой жизни, что нас может искренне, по-настоящему порадовать, от чего мы умеем получать удовольствие. Так, может, самое время это удовольствие и начать получать. Ирена, с днем рождения! И всех, кто сегодня, 26 августа, появился на свет, Душевное радио поздравляет с особой любовью, с особым трепетом. Какие же вы солнечные летние люди! Если еще есть среди ваших коллег люди, у которых сегодня праздник, вы уточните, пишите в телеграм-чат Душевного радио. Обязательно поздравим!
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Билбланк!
2: Билбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-bilblank.by.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
4: This is the story of my baker and me.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Невозможно поверить в то, что лето подходит к концу. Совершенно нет никакого желания подводить итоги, хотя ими уже заполнены соцсети. Но мне очень нравится вот как раз из вот этих суперудобных сейчас чертогов разума черпать что-то необычное. Да, лента же формирует нашу с вами повестку. И вот недавно мне попался материал, где дети делают подкаст на такие взрослые темы, о жизни, разговаривают о страхах, и так интересно у них получается объяснять сложные какие-то понятия. И вот мне кажется, нам всем не помешало бы немножко с детской позиции смотреть на этот мир, чтобы понимать друг друга, наверное, потому что дети все делают очень по-доброму, очень мило и нежно. Но, кстати, вот той самой добротой иногда, очень часто пропитаны наши с вами коммуникации в телеграм-чате душевного радио. Добавляйтесь к нам, смотрите, что насобирали. Привет от Ванька, предприятию «Точные композиты» сейчас отправляется, особенно Татьяне. Приятного аппетита. Ну вот Татьяна сейчас так сглотнула, да, и такой персональный привет прилетел от Ивана. Но мне кажется, что по фотографии, судя, которую прислал Иван в чат душевного радио, он находится сейчас в фильме про кукурузу «Интерстеллар». Такой фильм Кристофера Нолана. Он сейчас очень популярный режиссер. И будто вот мастерская какая-то оттуда. Невероятно красиво. Я уже представила музыку Ханса Циммера на фоне. Где-то там в точных композитах играет. Потому что под эту музыку можно чем угодно заниматься. Можно заваривать чай, можно

0: опаздывать на автобус, но это все будет с максимальной драматичностью. Но мы же белорусы, мы смотрим, да, белорусские фильмы в том числе и знаем свой белорусский контент. И вот приветы по Беларуси тоже отправляет Елена. Привет любимой сестричке Наталье и всем слушателям душевного радио. Солнышко и тепла желает. Ну а мы тоже переходим к дофаминовой теме. Буквально через несколько минут решим с вами углубиться в то, что приносит нам радость. Из-за чего мы приходим на работу. Коллегам приветы попередавали. Можно, кстати, еще успеть. Но сейчас окунемся в уют рабочих мест. Ой, буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
3: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
2: Вкусно так, что пальчики оближешь.
1: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в Светофор. Чтоб семья довольная была, в Светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибеко.
1: Дома продуктивность падает обратно пропорционально мягкости дивана, поэтому чаще всего мы с вами для работы выбираемся куда-то. Куда-то, но все равно вокруг себя создавать что-то уютное, что-то симпатичное, красивое умеем, можем, практикуем. И вы своими результатами делитесь в Telegram-чате, насколько много уюта сейчас рядом с вами на рабочих местах, где бы ни находились, фотографии вижу в Telegram-чате родинам, и что вы только не наприсылали. Тут и в целом какие-то похожие на музеи офисы есть. Есть офисы, это кафе, вот мне очень понравилось кафе, которое прислал Павел. Слушай, сейчас душевное радио, там атмосфера сногсшибательная. Подарочки от коллег, какие-то подставки, дофаминовые, плетенные из бисера, статуэточки, кошечки, собачки. В общем, столько у нас есть очень нужной, очень важной милоты, от которой, нереально избавиться. Мне очень понравилась фотография от Андрея. Он показал целый набор золота, богатейший кабинет человека. Столько достижений, видимо, со всего офиса. Кубки, награды, медали принес себе. Большой вам привет. Красиво. Вот у каждого сердце радуется от разных объектов. Кому-то нужны фотографии близких на работе, кому-то обязательно помидорку. Они под душевное радио растут хорошо, пишет Ольга. Берем этот рецепт, будем пробовать. Кому-то что-то сделанное своими руками, или подарки близких людей, или зеркальце, чтобы думаешь, где найти хорошее на этой работе. Посмотрел в зеркальце и сразу, ах, вот же оно, вот этот хороший человек. Или просто для атмосферы многим из нас нужна музыка. Музыка. И этого достаточно. Я сам и то, что меня окружает. Смотрю на ваши фото и думаю, пора бы уже выбрать победителя. Того, кому достанется подарок от душевного радио за вашу активность. И все фотографии загружаю в рандомайзер и генерирую победителя. Им становится фотография под номером 12. Кто же это? Кто же это? Смотрю. Артем прислал фотографию своего рабочего места. И если Артема увеличить немножечко, то можно разглядеть, как уютно ему за рулем трактора, наверное, это, да? Или как правильно называется эта техника? Это с ковшом что-то прекрасное рабочее, практически как кабина вертолета выглядит. Значит, он без обуви, в носочках, не в белых, ладно уже. Потом какое-то вкусное печенье сбоку находится. Я почему-то уверена, Артем, что вам уютно на рабочем месте, но будет еще уютнее, потому что в этом часе подарок от душевного радио получаете. В салон, да, преображение самое настоящее. Сертификат «Салон красоты Пикадилли», который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображение. Это чтобы в следующий раз вы не фото своего кабинета и своих ног присылали, а смело селфи нам отправляли.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей страны. Размер такой помощи, как сообщили в Минтруда и соцзащиты, составляет 159 рублей и 11 копеек на каждого школьника в семье. Во всех регионах страны ее уже получили более 104 тысяч многодетных семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат составила 33 миллиона 400 тысяч рублей. Более 3000 транспортных средств ожидают въезда в Польшу. Об этом Белта сообщили в Госпогранкомитете. Польское направление остается самым загруженным на пути в Евросоюз. Въезда в Польшу ожидают 1925 легковушек и 1105 грузовиков. А въезда в Литву ожидают 180 легковых авто и 320 грузовых. С 1 сентября талоны в Минске по-прежнему можно будет купить у водителя. Об этом рассказали в Минск-Трансе. Будут доступны все привычные способы оплаты проезда в городском наземном транспорте. Талоны на проезд, как и прежде, можно взять у водителя и в киосках Минск-Транс. Ранее писали, что осенью планируется отмена продажи билетов у водителя. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом. Пластинка под названием «Life is a Dream» включает в себя 12 композиций. Актер трудился над материалом последние 60 лет. Он неоднократно признавался, что всегда мечтал заниматься музыкой. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 12 с плюсом, днем в Бресте и Гродно до 24 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Минске завтра без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброго дня!

0: Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия – Слонимский мясокомбинат.
1: Escucha el ritmo.

0: Недушный день.
1: Восточные сказки и темы белорусских отличаются, что нашим женщинам нравятся не только красивые глазки. Это я вас уверяю. Глазок красивых полно в картофеле. Нам нравится, когда мужчина так методично с нас снимает ответственность. Да, мы можем предоставить это право мужчинам легко, чтобы они чувствовали себя важными, а мы будем счастливыми. Что может быть лучше? Разгрузиться немного в понедельник – вот наша главная задача. И, по-моему, в середине недели мы с ней здорово справляемся. Еще скоро расскажу вам о важной классификации, которую точно нужно усвоить в любом коллективе, какие бывают коллеги, может быть, с вами придумаем несколько названий для тех, кто сейчас рядом с вами обитает. Ну а пока можно построить планы на сентябрь, август. Вот уже скоро закончится, и даже не верю, что через неделю уже будет 2 сентября. Но мы по чуть-чуть будем подходить к осознанию этой мысли. Ну а пока я предлагаю запланировать первые сентябрьские выходные 5 сентября. Возле Дворца спорта в Минске, вот на площадке возле Дворца спорта пройдет городской фестиваль «Настроение лета». Я бы добавила «Все еще лето». Будет мега-вечеринка от душевного радио, танцплощадка с главными хитами нашей юности, нашими самыми такими дофаминовыми, яркими музыкальными впечатлениями. Можно уже готовиться к вечеринке, собирать компанию и к 19:00 планировать, как мы туда доберемся. Вообще все нужно в жизни планировать. По-моему, это делает нас более уверенными, но все-таки для какого-нибудь хорошего чуда, для счастливой случайности тоже нужно время оставлять, поэтому идем плавно по августу, по этой неделе и наслаждаемся каждым мгновением.
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
3: Новичок.
2: В смысле?
3: Все для школы беру в 3 цены.
2: Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
3: Почему ты раньше молчала?
4: Все для школы и творчества в 3 цены.
5: Впереди хороший знак.
6: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
7: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
8: Телефон рекламного отдела МТС А1
9: 624-1057.
10: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Недушный день.
1: Как ощущения от середины недели? Еще не устали, но, знаете, скоро осень, уже и аисты собираются в стайки, уже все как-то смотрят с мечтательным таким взглядом и вайбом, как сейчас модно говорить, в сторону юга. Да, кто-то как зайчики меняют шубки, да, кто-то вообще как метро в Минске уже перешло на зимнее время. Какое зимнее? Это вообще с летом найти в себе силы попрощаться. Но нужно у себя спросить, кто мы? Кто мы все-таки внутри своего коллектива? Ежедневно мы сюда приходим, с коллегами общаемся, и вот меня очень занял тот факт, что некоторые названия птиц крайне, просто невероятно подходят многим коллегам. Не говорю, что моим, в целом людям, с которыми мы часто пересекаемся по работе. Предлагаю найти параллели, а потом написать в телеграм-чат Душевного радио, совпало ли хоть что-нибудь. Итак, если бы мы были птицами, как бы мы своих коллег называли? Итак, например, вот тот человек, который за любую задачу вроде бы берется, делает вид, что понял, хотя на самом деле не понял. Как эта птичка называется в природе? Есть такая птичка тупик. Да, можно погуглить, он примило выглядит, у него такой клювик смешной. Есть еще в коллективе люди, которые часто работают допоздна и остаются даже с работой на выходные и очень-очень большую радость доставляют руководству тем самым. Это такая есть птичка, реально существует, называется глупыш. Можно тоже посмотреть. Очень интересное у нее оперение и такие большие симпатичные глазки. Вот я лично для себя поняла, что, скорее всего, очень подхожу по описанию на птичку сплюшка, потому что всегда опаздываю по утрам и потом долго не могу проснуться. И неважно, что мой день начинается в обед, все равно. Есть еще птичка, на самом деле существует такая птичка, хохотунья. И в коллективе есть тоже такие люди, которые с каждой шутки смеются. Мне понравилась птица-секретарь. Да, в каждом офисе, в каждом коллективе она находится, да, такая модная, с ресничками. Еще есть очень современные птички в коллективе. Зеленая пеночка. Такая птичка, такую я увидела. Это наши зумеры, которые ходят постоянно с матча-латте и говорят непонятными словами. Вот они, зеленые пеночки. Ну, есть такая птичка, которая выгорела и, наконец-то, стала счастлива, потому что оказалась в деревне, где-то рядышком с козами, с травой, со свежим воздухом. Птица козадой. Я очень надеюсь, что мы с вами уже наотдыхались. И как в детстве, к сентябрю готовы и будем лучшими представителями своего птичьего вида. Будем петь звонко, да, потому что человеку тоже узнают как. Узнают, слушая, что он говорит, как и о птице, слушая ее пение. Ну что, узнали какие-нибудь параллели? Есть у вас в офисе? Есть такие птички? Можете написать в ТГ-чат Душевного радио.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Не просто отдыхать сейчас модно. Сейчас расскажу о самой такой неожиданной стороне отпуска, которую даже, наверное, предположить и тяжело было бы, если бы не бездонная кладезь мудрости, не интернет. Но это понятно, что мы меняемся через путешествия, когда в новый опыт входим, наши границы расширяются, финансовые границы истощаются, новые стороны себя мы тоже можем разглядеть в совершенно незнакомых условиях и будто бы перезапускаем себя, свою нервную систему, где-то ее чуть больше напрягаем, где-то чуть меньше, но в целом отпуск – это дело приятное, с этим не поспоришь. Но мы привыкли туда ездить, чтобы, как в нашей Раше, да, чтобы устроить какой-то сенсейшн, может быть, да, посмотреть на природу, но теперь зумеры предлагают новый сценарий, другой. Теперь природа будет смотреть за нами. То есть мы приедем не для того, чтобы восстановиться на свежий воздух, а по этому новому тренду мы приедем на природу, чтобы помочь ей восстановиться. Да, теперь можно просто на таком wellness-волне не просто куда-то отправиться, а поехать в новое место, чтобы восстановить леса, восстановить реки, озера, возможно, помочь как-то некоторым популяциям животных погулять по следам, приложить руку к каким-то интересным биологическим процессам. Это новый тренд, wellness-тренд, за который мы можем очень порадоваться. Мне кажется, такая свободная ниша, в том числе и для Беларуси. Но нас сильно не удивишь вот этой вот помощью природе. Мы свой маленький вклад в природу и добрый вклад, и заботливый такой след оставляем на своих участках и огородах. Теперь люди по всему миру отправляются в экспедиции, потому что это модно быть на природе без скроллинга телефона и не потреблять дофаминовые впечатления из какого-то внешнего непонятного ресурса, а искать его вот в шелесте травы, в плывущих облаках, а для нас это, ну, такой нормальный выход, выезд к бабушке на лето, выезд на дачу на шашлычки, где и поработал, и помог помидоркам подрасти, огурчикам. Ну, а люди за этим ездят в Румынию, в Мексику, в Коста-Рико, помогать орнитологам, в Шотландию тоже, чтобы вывести высокогорный какой-нибудь скот и восстановить травяные покровы. В общем, мне кажется, что надо оставаться собой, и мы как будто постоянно и всегда с вами будем в тренде. А вы что думаете?
2: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: моя любовь.
1: Если ехать, то с ветерком. Если радио, то душевное.
2: Что такое счастье? Ну, у каждого свой будет ответ. У кого-то для счастья кому-то нужно просто не заводить с утра будильник, а проснуться под пение птиц, или чтобы ребенок разбудил, или наоборот дал поспать наконец-то. Но, а может, кого-то делает счастливым вечер, когда не стыдно за прошлый день, не стыдно за каждое слово. Ну, мне кажется, оно зависит от нас самих, от нашего счастья. Может, для кого-то большой радостью будет самой главной радостью сегодня вот в торговом центре на каком-то этаже что-то приобрести, да с большой скидкой, то, о чем давно мечтали. Ну, или принять ванну, или побыть в тишине, или почитать книгу, или сосредоточиться на чем-нибудь хотя бы минут 15. Ну, и скоро у вас такая возможность будет. Разговорный жанр на душевном радио ненадолго прерывается, и скоро уже Дима Кустов появится в студии. Ну а пока будем наслаждаться музыкой, а со мной, с Ольгой Шевекой, услышимся завтра. Хорошей вам среды.
1: Душевное радио. Слушай свое.
3: Всем привет, я Виктория Олешко. И вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.
4: Мы обжигались темнотой пустых дорог. Делили ночи мы не с теми и не там.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Высокий уровень представительства ожидается с российской стороны на выставке «Иннопром Беларусь». Об этом рассказали специалисты Белорусской торгово-промышленной палаты, передает Белта. Вторая международная промышленная выставка пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Среди подтвержденных участников – госкорпорация «Ростех» и «Росатом», российский экспортный центр, а также промышленные гиганты, такие как «КамАЗ». Значительное внимание уделено региональному присутствию. В рамках мероприятия пройдет более 20 тематических конференций и пленарных заседаний. С 1 сентября в Беларуси появится витрина репетиторов. Проект для самозанятых учителей. На портале Министерства образования разместят анкеты с педагогическим профилем репетитора. Сервис создан для того, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. А для родителей это надежный способ проверить нужного специалиста. В проекте смогут участвовать репетиторы, музыкальные руководители, логопеды и другие педагоги. Процесс регистрации займет 3 рабочих дня. Белорусская железная дорога с 1 по 10 сентября проведет профилактическую акцию «Дети и безопасность», пишет Белта. Мероприятие нацелено на снижение рисков травмирования несовершеннолетних и повышение их ответственности при нахождении в зоне движения поездов. Совместно с сотрудниками милиции и представителями добровольных дружин запланировано проведение профилактических рейдов по вокзалам, станциям и перегонам. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 12 с плюсом, днем в Бресте и Гродно до 24 тепла, в Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Минске завтра без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами.
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
3: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.BY по телефону 8017-388-7794.
5: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС.БАЙ и по телефону 210.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Доброго дня!

0: Открой для себя мир искусства, который захватывает душу и наполняет вдохновением. Линии искусства в Skyline Cinema – это шанс увидеть постановки мирового театра. От захватывающих опер и изысканных балетов до драматических спектаклей на большом экране. Мир искусства, который захватывает дух, уже ждет вас в Skyline Cinema. Билеты в кассах и на сайте skyline.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Душевное радио.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Всем привет, мы группа «На-на».
2: Слушайте наши песни на Душевном радио.

0: Реклама.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ко дню рождения! Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай! Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп.
5: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Информации о пострадавших или погибших в Непале гражданах Беларуси не поступало. Об этом Белта сообщили в пресс-службе МИДа. Напомню, власти Непала сообщили о масштабном внезапном наводнении, которое затопило деревни и привело к повреждению дорог, мостов, зданий и энергообъектов. Сильно пострадал горный район Расува с населением около 50 тысяч человек. На данный момент спасено 12. Поисково-спасательные операции продолжаются. Для оказания помощи в пострадавшие районы направлены спасательные и гуманитарные команды. В Минске к 2030 году увеличат долю быстрых зарядных станций для электрокаров до 70%. Такую цифру озвучили в Мингорисполкоме. Специалисты считают, что через 4 года число электромобилей в белорусской столице достигнет 135 тысяч и 5 тысяч зарядок для них. Сейчас на согласовании в разных ведомствах находится разработанная в Мингорисполкоме схема с локациями, где будут размещать новые зарядки. Там также будут прописаны районы, где их устанавливать запрещено. Столичная система образования полностью готова к старту нового учебного года. Итоги подготовки и задачи на ближайшие месяцы педагоги Минска обсудили на образовательном форуме. Летом во всех учреждениях провели текущие и капитальные ремонты, так что 1 сентября школьников встретят обновленные классы. 48 учреждений Минска в этом году полностью переходят на работу с электронными журналами и дневниками, а для учащихся запускают новые факультативы по искусственному интеллекту. Кота Тиндер появился в Алтайском крае. Он подбирает хозяев для животных по психотипу. Ни одного возврата за полгода. Специальный алгоритм позволяет определять темперамент животного по особенностям его поведения. Каждого питомца в приюте официально относят к одному из четырех типов – холерик, флегматик, сангвиник или меланхолик. Подбор продолжается до тех пор, пока не произойдет совпадение. И к новостям компании. В Минске много вкусных предложений. Более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изальные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 12 с плюсом. Днем в Бресте и Гродно плюс 24, в Витебске, Гомеле и Могилеве 20-22 тепла. В Минске завтра без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио вечернее шоу с Дмитрием Кустовым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Снять динамичный ролик, сделать домашку по-английскому, записать кружочек для телеги, загрузить тяжелую вертикалку для соцсетей. Тут нужны гаджеты, которые вывезут любые задачи. Гаджеты со скидками к учебному году в МТС. Акция по 16 сентября 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по телефону 210.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброе.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Я надеюсь, что вам сегодня не только душевно, но и хорошо, и спокойно. Ведь спокойствие – очень важная штука, особенно в среду. Потому что кажется, что вот самое сложное, самое тяжелое мы с вами уже прошли. Но нет, вот этот подозрительный, да, четверг у нас еще впереди. Как всегда, не в тему. Выдыхайте, давайте готовиться к отдыху, давайте работать вместе. Вы слушаете «Душевное радио», меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие три часа мы вместе. Вместе и на работе, вместе и поедем домой. Ну и, конечно, вместе побудем дома. Много классной музыки. Но еще ближайшие минут семь классную вам новость расскажу про одного пассажира, который отказался платить за проезд в такси. Было это в Мексике, но что-то такое интересное произошло. Вот что именно, очень скоро в эфире. Вам легкого дня.
1: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: слушаете душевное радио, но это были Монокини, сидим на облаках. Я уж не знаю, где вы сейчас сидите, мне что-то подсказывает, что на работе. Я вам желаю быстрейшего завершения этого рабочего дня. Ну и есть у нас чат, чат душевного радио в Телеграме, можете туда заглянуть прямо сейчас. Может быть, хотите привет передать или поздравления, или просто поделиться своим настроением. Может, хорошим, может, не очень. Устали уже работать, ну, расскажите, насколько сильно вы устали, почитаем с удовольствием. Все в чате душевного радио в Телеграме. Ну а пока обещал вам новость прямиком из Мексики. Там таксист один столкнулся с неприятным пассажиром, который, доехав до пункта назначения, отказался платить. Представляете? Ну вот никогда такого не было, и вот опять, да? Незнакомец заявил, что водитель не заслуживает денег. Таксист оказался невозмутимым человеком, позволил клиенту покинуть автомобиль. Но что самое удивительное в этой новости, когда обидчик тут же вернулся, уже совершенно другим тоном поведал, что забыл в такси свой телефон. Я думаю, вот знаете, вот это так называемая instant карма, да? Все возвращается. Вам желаем хорошего дня. Кстати, если найдется минутка, загляните на наш сайт душевнорадио.бай. Там нас можно слушать в любой точке планеты.
1: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Память в камне. Крупная компания. Гарантии, как гранит. Память в камне. .by.
1: Привет, я Наталья Гулькина, а вы слушаете мою песню на волнах душевного радио.

0: Вы слушаете душевное радио. Чем дальше, тем ближе к самому идеальному дню. Мы с вами к пятнице, конечно. А вот вы знаете, что делает, например, завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Друзья, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Все это можете найти в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Европ», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Ну и спросите вы, а что же делать дальше? Ну, нашли, купили. Да, во-первых, купить надо. Во-вторых, сфотографируйте, покажите в сторис в Инстаграм, ну или пришлите нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». У вас появится возможность выиграть фирменную термокружку по итогам месяца. Кстати, если уже, ну, например, в обеденное время вы приобрели вот такую вкуснятину, сфотографировали, прямо сейчас можете в наш чат отправить. Ну и напишите, пожалуйста, где именно вы купили. Можете даже адрес магазина указать. Вам хорошего дня и приятного завершения этого рабочего дня.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Туалетная бумага «Папия Делюкс» 5,39 за 4 рулона. Средство для мытья посуды «Сорти» 2,90 за 450 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: лучше и работать, и ехать домой. Ну и, конечно, дома отдыхать в ближайшие пару часов. Здесь я, Дмитрий Кустов. Ну а пока, если у вас есть время, загляните, пожалуйста, в наш Инстаграм. Найдите там нашу страницу. Кстати, 13 тысяч подписчиков. Мне кажется, еще недавно я говорил, что было 12 900, и подписывались вы очень активно. Ну вот, все-таки добрались до этой для кого-то несчастливой цифры. Но для нас она очень счастливая. Чем больше, тем лучше. Вы тоже подпишитесь на наш Инстаграм. Ну и посмотрите, как мы тут развлекаемся за эфиром, какие гости к нам приходят. И Митя Фомин был недавно, Александр Дулин, это создатель Imperial Orchestra. И не только, все в Инстаграме Душевного радио. Заходите, подписывайтесь, ну и участвуйте в конкурсах.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
3: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-10-57.
5: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Там пантера.
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп».
4: Подробности в Могилевской области по номеру 123.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже совсем скоро в нашем эфире новости. Очередной выпуск. Давайте послушаем, кое-что интересное услышим. Ну и еще узнаем, какая погода ждет нас в ближайшие сутки. Как же нам одеваться, раздеваться сегодня ночью, ну и завтра днем. Все это ближайшее время. Пока чат в Телеграме почитаем. Павел написал. И вам, Павел, здравствуйте. Спасибо за приятные пожелания. Вам хорошего вечера. Ну, уже почти вечер, кстати. Вот еще один Павел. На сегодня вечер Павлов, да? Куда посоветуете съездить в Беларуси? Ну, кстати, уже посоветовали Гродно, Витебск. Слушайте, а давайте сделаем из этого целую тему. Вот реально, куда бы вы посоветовали отправиться в Беларусь? Ну, не обязательно какой-то конкретный город общий, да, типа Гродно, Витебск, Могилев, а может быть какое-то определенное место. Расскажите, может, недавно вы были, вам очень понравилось. Все в чате Душевного радио в Телеграме. Вам желаем хорошего вечера.
1: Это долгожданное лето на Душевном радио. Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Маяк Минска».
1: Что нужно успеть до конца лета? Воспользоваться возможностью купить коммерческие помещения в комплексе «Маяк Минска» по специальной цене. Успейте до 31 августа. «Маяк Минска». Звоните прямо сейчас. 7675.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
4: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
2: Новости на Душевном радио.
0: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич с рабочим визитом посещает Казань, где в эти дни проходит Татарстанский нефтегазохимический форум. Как отметил заместитель премьер-министра на церемонии открытия, форум является эффективной площадкой для обмена опытом, демонстрации новых достижений и разработок. Он подчеркнул, что Татарстан был и остается надежным партнером для Беларуси. Сотрудничество основано на глубоком доверии и уважении. В Беларуси официально открыта регистрация для участников и посетителей второй международной промышленной выставки «Иннопром Беларусь». Выставка пройдет в Минском международном выставочном центре с 30 сентября по 2 октября. Сейчас заявлено более 500 участников с учетом белорусских компаний, российских партнеров и международных экспонентов. Белорусская экспозиция займет более 2000 квадратных метров, где будут представлены абсолютно все лидирующие производственные организации. Сервис онлайн-консультации теперь доступен на официальных сайтах местных органов власти по всей Минской области. Цифровая платформа помогает жителям центрального региона оперативно получать ответы на самые популярные вопросы. Например, как оформить документы, пройти госпроцедуры или уточнить график работы нужной службы. Чтобы задать вопрос, достаточно кликнуть на иконку онлайн-консультанта в левой части экрана. Специалисты отвечают в режиме реального времени. Сервис доступен по будням. Отправить запрос можно с 8:30 утра до 17:30 вечера. 28 августа в 7:18 утра состоится 9-е полнолуние нынешнего года. Практически в это же время в 7:13 пройдет частичное лунное затмение. Лицезреть почти круглый лунный диск можно будет не только непосредственно в момент полнолуния. Для человеческого глаза Луна выглядит полной примерно сутки до и после точной фазы, поэтому для наблюдений подойдут как ночь с 27 на 28 августа, так и следующий вечер. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,57.
2: Погода на Душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 12 с плюсом. Днем в Бресте и Гродно плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра без осадков и до 22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов с Дмитрием Кустовым.

0: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
1: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
0: Вкусно так, что пальчики оближешь.
2: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
3: Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
7: I'll be back.
8: Каждый будний день с 17 до 18.00.
6: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Вы слушаете душевное радио. Мне кажется, под такую музыку можно и танцевать, можно и побыстрее заканчивать этот рабочий день, ну и еще быстрее добираться домой. Перед этим в магазин не забудьте заехать, что-нибудь вкусное себе можно, даже и не полезное, купить. Все-таки вечер наступил, вот с ним вас и поздравляю. Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие пару часов проведем вместе, много динамичной музыки. Но еще в ближайшее время расскажу, чего там Ford выпускает. Оказывается, появится новый кроссовер на китайской платформе Geely. Слушайте, ну звучит фантастически, но очень скоро в эфире.
1: Бери с собой музыку в дорогу на душевном радио.
2: Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей

0: Не жди сезон. Купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Впереди хороший знак.
2: Подключайтесь на Life, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Life.by и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026, включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Thank you.

0: Пионер всегда готов. Я надеюсь, вы тоже готовы оказаться дома поскорее. Вам желаем удачного пути. Ну и, кстати, если вы уже за рулем, ну или только собираетесь, интересная автомобильная новость для вас, как, впрочем, и обещал. Оказывается, американский автопроизводитель Ford выпустит очень скоро новый компактный внедорожник. Но самое-то интересное, что внедорожник на базе платформы Geely. Представляете, ну заключили они такое соглашение еще в июле этого года это было. Ну а самой модели Ford известно немного. В компании описывают ее как компактный кроссовер с интересными такими силовыми установками, гибридными, ну и полностью электрическими версиями. При этом Ford подчеркивает, что автомобиль получит раллийный дизайн. Он визуально отличит его от родственных моделей Geely. По-моему, одна из самых оригинальных коллабораций, о которых я слышал. Вам желаем легкого вечера, ну и побыстрее оказаться дома, ну и классная музыка в нагрузку.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете душевное радио, музыка в дорогу в нашем эфире еще ближайшие 25 минут. Но это чтобы ни на что не отвлекались, а поскорее приближались к дому и к любимой семье, любимому ужину. Ну, конечно. Ну вот пока вы ждете этой душевной встречи, мы ждем 5 сентября. Вы спросите, что там будет? А там на площади около Дворца спорта прозвучат главные хиты вашей юности. И все это на мега-вечеринке «Танцплощадка душевного радио» в рамках городского фестиваля «Настроение лета». Напомню, 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19.00. Ну и, кстати, достаньте из шкафа свои лучшие наряды. Получайте призы от наших партнеров. Кстати, из шкафа нужно, да, наряд достать. И вот в них ехать на эту самую площадку около Дворца спорта. Так и наряднее, так и интереснее. Вам хорошего вечера желаем. Дальше в нашем эфире музыка. Ну и не только. Очень скоро вам расскажу, чего там в китайском метро произошло и почему не обязательно ехать на озеро, чтобы немножко порыбачить.
1: Горячее предложение в три цены по 8 сентября. Конфеты черничные «Белорусочка» 7,99 за 290 грамм. Кофе молотый «Тибио» 15,79 за 200 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
2: Трицены. Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Сердце сорвался, ноги и руки уходят в разряд. Дикий, безжалостный этот полет. Не слабаки, давно не птенцы. Рвутся шаблоны, танцуют отцы. Топ-шлёп, топ-шлёп. Отцы молодцы, стальные отцы.

0: после таких песен так и хочется сказать: «Эх, гуляй, душа». Но хотя где ты тут разгуляешься в среду вечером? Хотя это зависит от того, как проходит ваша среда и где. Может, у вас рабочая неделя, ну а может, вы уже давно в отпуске, на рыбалку махнули. Но вот, кстати, в одном китайском городе не нужно было никуда махать, прям в метро ехали люди, как у одного мужчины прямо из ведра начали выползать рыбы, угри. Да, но паники не возникло, люди скоро разобрались, что имели дело вовсе не с опасными присмыкающимися, всего лишь рыбы. Но пассажир, перевозивший живой груз, напрасно надеялся, что ведро – надежная тюрьма. У жаждущих свободы угрей явно имелось другое мнение на этот счет. Несмотря на то, что зрелище очень драматичное, кстати, даже есть фото в интернете, но выглядит жутковато. Все закончилось хорошо, всех словили, всех поймали, все отлично. Ну вот, кстати, да, люди, интересно, ехали на работу, даже не планировали, что на рыбалку сходят.
1: Реклама. Не жди сезон, купи дешевле. В «Автосеть» скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624-1057.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: Вы слушаете душевное радио, музыка в дорогу. Еще ближайшие 10 минут с нами, дальше новости. Ну и узнаем погоду на ближайшие сутки, конечно. Но еще расскажу вам про концерн Lamborghini. Готовятся они представить очередной суперкар. Кстати, 15 лет не представляли, так что заждались. Я надеюсь, вам хорошо. Легкого вечера.
1: House music. House is a unique form of music that gives you complete love and freedom to your soul. I'm your voice, and for the next few minutes, you are listening to the sound of SM Tracks.

Если соседи, то без перфоратора. Если радио, то душевное. To the beat, to the beat, to the beat of the drum. Push it up to the maximum.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: «Минск-Мир» – это про возможности. Не упустите свой шанс и свою выгоду. Скидки до 670 рублей с квадратного метра при покупке определенных бизнес-апартаментов. Прекрасное лето. Прекрасные скидки в комплексе «Минск-Мир». Подробнее по телефону 7675, сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Тактика специального учения «Военкор-2026» стартовали в Беларуси. Суровую армейскую школу проходят 24 представителя отечественных СМИ. Впереди у участников интенсивная программа, тактическая, водолазная и медицинская подготовка. Репортерам также предстоит пройти психологическую полосу препятствий и научиться ориентироваться в незнакомой местности. Особый упор инструкторы сделают на реалии современных конфликтов. Проект Минобороны проводится уже в шестой раз. Его участниками стали более 150 журналистов и блогеров. Доля отечественных товаров на рынке новых легковых авто в этом году составляет больше 60%. Об этом рассказали в Автомобильной ассоциации. В январе-июле юридическими лицами продано почти 45 тысяч легковушек, в том числе 27 тысяч автомобилей отечественного производства. Доминируют транспортные средства, произведенные предприятием BLG. В Беларуси могут отменить обязательную регистрацию домашних кошек. В соответствии с действующим законодательством подлежат под регистрации собаки и кошки, сообщает Министерство ЖКХ. Вместе с тем, учитывая, что это социально значимый вопрос, вызвавший достаточно бурное обсуждение граждан, кошек предлагают регистрировать по желанию. Если данные подходы будут поддержаны, то это найдет свое отражение в будущем официальном документе. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнуться в сердцах зрителей. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 50 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 12 тепла, днем в Бресте и Гродно до 24 с плюсом. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра без осадков и плюс 22. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень надеюсь, что сегодня вечером у вас все хорошо, все идет по плану. Тем более праздник-то сегодня какой? Сегодня день привлечения удачи. Представляете, вот такой праздник тоже существует. Предлагаю прямо сейчас закрыть глаза, ну, если вы не за рулем. Ну и как-то попытаться привлечь вот эту самую удачу, чтобы, знаете, сегодня и ужин был вкусным, ну и новая серия любимого сериала интересная. Кстати, чуть позже дам вам кинорекомендацию на этот вечер. Недавно один очень-очень крутой фильм посмотрел, вот поделюсь с вами, так что не пропустите. Ну а еще ближайшие 7 минут расскажу вам, чего там Lamborghini выпускает, возвращается к суперкарам, не выпускали 15 лет, чего там за монстр, все очень скоро. Вам легкого вечера.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: 30 августа Суперлото разыграет 25 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
7: Впереди хороший знак.
8: Подключайтесь на Лайф, собирайте коды и выигрывайте смартфоны, ноутбуки и главный денежный приз – 50 тысяч рублей. Успейте до 28 сентября. Подробности на Лайфбай и по телефону 909. Срок проведения с 29.05.2026 по 07.12.2026. Включая период выдачи призов. Период участия по 28.09.2026.
9: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
10: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
9: Вкусно так, что пальчики оближешь.
11: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
12: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень надеюсь, что вам хорошо. Желаем удачного пути. Ну и, кстати, если вы сейчас где-то в пути, едете куда-то, новость вам автомобильная в дорогу, как и обещал. Концерн Lamborghini, ну, знаете, конечно, выпускает суперкар. Кстати, не выпускали подобных машин уже 15 лет. Последний раз в 2011-м вышла Gallardo LP550. Но вот новый автомобиль будет называться Temerario Tricolor. Это, кстати, не очередной кастомный суперкар, а полноценный дизайн-проект, в котором кузов, салон и каждая деталь конструкции разрабатывались как единое целое. Ну, кстати, не стали они, правда, обновлять техническое оснащение суперкара. Под капотом у Temerario скрывается прежний 4-литровый двигатель, 920 лошадей, ну и до сотки за 2,5 секунды. Представьте себе. Ну вот, теперь мы знаем, да, на что откладывать зарплаты.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Если все кровеносные сосуды человека выложить в одну линию, они протянутся на 96 тысяч километров. Это больше, чем 2,5 раза обернуть Землю по экватору.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень надеюсь, что вам сегодня вечером хорошо, потому что если вам хорошо, то и нам просто шикарно. Вы слушаете «Душевное радио». Очень скоро дам вам интересную кинорекомендацию. Несколько дней назад посмотрел классный фильм, но вот вам посоветую на вечер, если вдруг никаких планов у вас нет. Ну и вот, кстати, несколько минут назад заглянул в чат «Душевного радио» в Телеграме. Много вопросов. Что же там звучало час назад, полчаса назад? Ребят, на самом деле все очень просто. Вы можете заглянуть на наш сайт душевнаерадио.бай. Там не только наш коллектив, можно познакомиться, можно посмотреть на нас. Там не только можно слушать нас онлайн в любой точке планеты, но еще найти весь наш плейлист. Поэтому заходите на сайт душевнаерадио.бай. Вам точно понравится.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
3: Алиса, включи «Душевное радио».
4: Включаю «Душевное радио».

слушаете «Душевное радио». Хочется пожелать вам шикарного вечера. Вот, кстати, на днях общались с женой, она какая-то грустная такая. Я спрашиваю, что, дорогая, случилось? Она говорит, ты понимаешь, вот мой любимый турецкий сериал закончился. Вот что мне сейчас смотреть? Вы знаете, каким-то случайным образом нашли просто потрясающий фильм, который оставил послевкусие, ну, просто какое-то гениальное. Вот вам сегодня порекомендую его, если вдруг вы не знаете, что делать в среду вечером. «Идеальные дни» называется эта картина 23-го года от режиссера Вима Вендерса. Вы спросите, что там происходит? Главный герой, на самом деле, обычный мужик из Токио, уборщик. Ну вот, казалось бы, и вся история. Ездит на работу, слушает музыку, фотографирует деревья. Каждый день одно и то же у него. На самом деле, вот смотрели и думали, и это все, что тут вообще можно смотреть? Но где-то ближе к середине фильма внезапно понимаешь, что тебя просто затягивает. Потому что фильм, ну, очень красиво говорит о простых вещах. А знаете, какая самая вот такая простая человечная вещь? Может, счастье вообще не обязательно должно быть каким-то грандиозным? Может быть, оно в том, чтобы выпить кофе утром, или послушать хорошую песню, или в солнечном свете между деревьями и ощущением, что тебе просто нормально жить свою жизнь. И вот если вам сегодня вечером не хочется экшена, боевика, триллера, хочется простого, теплого, удивительно человечного кино, посмотрите «Идеальные дни», фильм 23-го года от Вима Вендерса. Ну и, кстати, после него вполне может захотеться достать старый плейлист и просто пойти куда-нибудь пешком поздно-поздно вечером.

0: Не забудьте, в эфире Душевного радио, но вы тоже не забывайте, что мы с вами проводим вечера каждый день, ну и завтра тоже услышимся. Меня зовут Дмитрий Кустов, очень скоро здесь новости и очередной прогноз погоды, ну а я с вами прощаюсь до завтра, услышимся в 16 часов. Не забывайте, хорошего вечера.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей страны. Размер такой помощи, как сообщили в Минтруда и соцзащиты, составляет 159 рублей и 11 копеек на каждого школьника в семье. Во всех регионах страны ее уже получили более 104 тысяч многодетных семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат составила 33 миллиона 400 тысяч рублей. Высокий уровень представительства ожидается с российской стороны на выставке «Иннопром Беларусь». Об этом рассказали специалисты Белорусской торгово-промышленной палаты, передают Белта. Вторая международная промышленная выставка пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Среди подтвержденных участников – госкорпорации «Ростех» и «Росатом», российский экспортный центр, а также промышленные гиганты, такие как «КамАЗ». Значительное внимание уделено региональному присутствию. В рамках мероприятия пройдет более 20 тематических конференций и пленарных сессий. С 1 сентября в Беларуси появится витрина репетиторов. Проект для самозанятых учителей. На портале Министерства образования разместят анкеты с педагогическим профилем репетитора. Сервис создан для того, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. А для родителей это надежный и простой способ найти нужного специалиста. В проекте смогут участвовать репетиторы, музыкальные руководители, логопеды и другие педагоги. Процесс регистрации займет 3 рабочих дня. Энтони Хопкинс выпустил свой первый музыкальный альбом. Пластинка под названием «Life is a Dream» включает в себя 12 композиций. Актер трудился над материалом последние 60 лет. Он неоднократно признавался, что всегда мечтал заниматься музыкой. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 50 копеек, 100 российских 3,57.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 4 до 12 с плюсом. Днем в Бресте и Гродно плюс 24. В Витебске, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Минске завтра без осадков и плюс 22. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Помнишь, как замирало сердце при первых звуках любимой песни? Время это повторить! Душевное радио приглашает всех на главную вечеринку твоей юности. Легендарную танцплощадку. Врубай ностальгию на полную. Доставай из шкафа лосины, варенки, олимпийки и кожанки. Приходи в ретро-образе и выигрывай крутые призы прямо на танцполе. Будет жарко! 5 сентября на площади около Дворца спорта. Начало в 19:00. Все подробности в эфире Душевного радио. Генеральный партнер мероприятия — Слонимский мясокомбинат.

Почему стремятся к свету все растения на свете? Отчего к морям спешит река? Как мы в этот мир приходим? В чем секрет простых мелодий?

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: 22 часа. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на «Душевном радио».

и любимая музыка на душевном радио.

Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

Уважаемые радиослушатели, вы имеете уникальную возможность услышать музыку протеста в исполнении наших зарубежных друзей. Музыка иностранная, слова международные.